0: Und ihr hört jetzt gleich nochmal die Sendungsbeschreibung auf mehreren Sprachen und dann werden wir uns mit einem Song aus der Sendung verabschieden und unsere Stimmlein sagen jetzt aber schon mal Tschüss.
1: Genau. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: We are Knastmusik.
3: Nahnu Knastmusik.
4: Мы Knastmusik.
5: Nous sommes Knastmusik.
6: Wir sind Knastmusik.
7: Una. Suntem Knastmusik.
8: Somos Knastmusik.
3: نحن كناست موسيق برنامج موسيقي مخصص للسجناء في ولاية ساكسونيا. أرسل لنا رسالة تتضمن أغانيك المفضلة وسنقوم بتشغيلها على الراديو. يمكنك أيضا كتابة الرسالة بلغتك الأم. عنواننا هو راديو فاين لايبزيغ باول غروناشتراس 62 04107 لايبزيغ. إذا سمح سجنك بذلك سنرسل لك طوابع بريدية أيضا. في لايبزيغ نبث كل أسبوعين يوم الأحد الساعة 5 مساء على راديو بلاو. في كيمنيتس نبث كل أول وثالث سبت من الشهر الساعة 9 مساء على راديو تي.
4: Мы Knast Music. Музыкальная программа для заключенных в Саксонии. Пришлите нам письмо с вашими любимыми песнями или текстами, и мы включим их в нашу радиопрограмму. Вы также можете написать письмо на своем родном языке. Ваши друзья и близкие также могут попросить что-нибудь для вас в нашей радиопрограмме. Наш адрес – Радиоферайн Лейпциг, Паул-Грюнер-штрассе 62, Лейпциг. Если ваша тюрьма это позволяет, мы можем отправить вам почтовые марки. В Лейпциге мы выходим в эфир раз в две недели по воскресеньям в 17:00 на Радио Блау. В Кемнице мы выходим в эфир в каждую первую и третью субботу месяца в 21:00 на Радио Т.
2: We are Knastmusik, a music program for prisoners in Saxony. Send us a letter with your favorite songs or poetry, and we will play or read them on the radio. You can also write us a letter in your primary language. Your friends and family can also send you greetings. Our address is Radioverein Leipzig, Paul Gruner Straße, 62 04107, Leipzig. If your prison allows it, we will send you stamps. In Leipzig, we broadcast every 2 weeks on Sundays at 5 p.m. on Radio Blau. In Chemnitz, we broadcast every first and third Saturday of the month at 9 p.m. on Radio T.
5: Nous sommes Knast Music, une émission musicale pour les détenus de Saxe. Envoie-nous une lettre avec tes chansons ou tes textes préférés. Nous les passerons à la radio. Tu peux aussi nous écrire la lettre dans ta langue maternelle. Tes amis et ta famille peuvent aussi faire des vœux pour toi. Notre adresse est Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62 0407 Leipzig. Radio Verein, V-E-R-E-I-N Leipzig, Paul Gruner, G-R-U-N-E-R Straße STRA2SE 620407 Leipzig. Si ta prison le permet, nous t'enverrons des timbres. À Leipzig, nous passons toutes les deux semaines le dimanche à 17h sur Radio Blau. À Chemnitz, nous passons chaque premier et troisième samedi du mois à 21h sur Radio T.